0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Услышь в мире и спасение душ нашей, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: В мире всего мира, благостояние святых Божиих церквей и святых.

0: святым храме сем и с верою благоговением и страхом Божиим ходящих вонь Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Бога, храни ми стране нашей, властех и воинстве я, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Обители сей, граде сем, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся.
1: Господи,
0: плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй. Сохрани нас, Боже, Твой.

пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе всякая слава, честь и поклонение.

Господи, Вседержителю Боже, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостью и щедротами возвыси рог христиан православных, и ниспосли на ны милости Твоя богатые. Молитвами всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательствы честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, иже во святых отец наших, святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, основателя святые обители сия, и всех святых, молим Тя многомилостиве, Господи, услыши нас грешных, молясь.

Еще молимся, еже сохранитесь святей обители сей, граду сему, всякому граду и стране, от глада губительства, труса потопа, огня, меча, нашествия наплеменников и междоусобной брани, о еже милостивую, благоуветливу быть и благому, и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый, избавите ны от належащего и праведного

услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив, милостив буди, Владыка, грехов наших, и помилуйный, милостив Бой, человек любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистая Владычице нашей Богородице и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего Креста, предстательству честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, ижел святых отец наших и вселенских великих, учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, ижел святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, ижел святых отец наших, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, основателя святые обители сия, первосвятителей московских и всея Руси, Петра, Иона, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, митрополитов московских Филарета, Иннокентия и Макария, святых славных и добробедных мучеников, новомучеников и исповедников Церкви Русские, Владимира, митрополита Киевского, Вениамина, митрополита Петроградского, Петра, митрополита Крутицкого, Кирилла, митрополита Казанского, святаго священномученика Илариона, архиепископа Верейского, Луки, исповедника архиепископа Крымского, и Афанасия, исповедника епископа Ковровского, святых царственных страстотерпцев, преподобно мучениц великие княгини Елисаветы и инокини Варвары, преподобных и богоносных, отец наших Сергия игумена Радонежского, Серафима Саровского, непреподобных отец старцев Оптинских, святых праведных Иоанна Кронштадтского и Алексея Московского, святых блаженных Ксении Петербургские и Матроны Московские, святаго преподобно мученика Корнилия, игумена Псково-Печерского Чудотворца, преподобные матери наши Марии Египетские, всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас, и мир Твой, и спаси душу нашу, яко благо человека любец.

0: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови вы пять хлебов и пять тысяч насытил, сам благослови хлебы сия, пшеницу вино илей, и умножи сия во святе обители сии, в граде сием, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные освяти, яко Ты си благословляя, освящая всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем, и всесвятым благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Вышнюю Богу на земле мир в человеце благоволение. Слава Вышнюю Богу на земле мир в человеце благоволение. Слава Вышнюю Богу на земле мир в человеце благоволение. Господи, уст немы отверзивши уста мы возвестят хвалу Твою. Господи, уст немы отверзивши уста мы возвестят хвалу Твою. Господи, что се умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголю души моей, ней спасением у Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, си, слава моя, возноси главу мою, гласом моим ко Господу возвах и услыши мя от горы святые свои я, аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя, не убоюсь я тем людей, укрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил Иси все враждующие мясу зубы грешников сокрушил Иси. Господне, есть спасение на людях Твоих, благословение Твое, аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Яко стрелу Твою он зоша во мне утвердил, еси на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти мы от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие мое призадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согнише раны мы от лица безумия моего. По страдах и слякойся до конца весь день сетую хождах, яко лядвое мол наполнившееся поругание и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бых и смирихся до зела раках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятейся, оставь мне сила моя, свет очи мои, тони со мною. Друзья мои, искренне мои, прямо мне приближившись и сташа, и ближним отдалече меня сташа, нужда куси, ищущий душу мою, ищущий злая мне глаголуху, суетно и льстивно ведень поучахуся, а зажи, яко глух не слышах, яко нем не отверзай уст своих, ибых, яко человек не слышай, ни моего стех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рекда никогда порадует мне все рази мои, и в них да подвижайтесь и ногам им на мели речи ваша, яко азна рана готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое завозвещу, и попекусь о гресе моем, врази же мой живот, укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящими бесправды, воздающими зла и возблагая болгаху мя за негоня благостыню, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю вожадать Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней безводня, так во святем явися Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот уст немой похвалите Тя, так облагословлю Тя в животе моем, о имени Твоим воздержу руцы мои, яко токой масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был иси помощник мой, и в крое крилу Твоего возрадуйся, прильпи душа моя по Тебе, мне же преодесница Твоя, ти же в суе скажу душу мою, не дот преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут, царь же возвеселится, Бозе похвалится вся клины сиим, яко заградившийся уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в те, яко был иси помощник мой, и в крое крилу Твоего возрадуйся, прильпи душа моя по Тебе, мне же преодесница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение мое.

Во дни возвахнущий пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот мой аду приближися, применен бы снисходящими в ров, бых яко человек без помощи мертвых свободь, яко я звене спящего гробе же не помянуйся к тому, и те от руки Твоей треновения быша, положившими в рове преисподнем темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя вся волна, Твои навилыйся на мя, удалилыйся знаемых моих от меня, положившими мерзость себе, предан бых и нисхождах, отче мой, изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе руцы мои, не да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, еда повесь то во гробе милость Твою, истину Твою погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвений, и к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя, вскую, Господи, отреши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищий из массы в трудех от юности моя, вознежися, смирись из немогох, на мне предуши гневе Твое устрашение Твое возмутиши мя, обыдуши мя, ковода весь день и держаши мя вкупе, удалилися от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, одни возвахнущий пред Тобою, да внидет при Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое обновиться и окорли юность Твоя, творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Своим Моисею, веса новом Израилевом хотение Своя, щедрый милостив, Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его, и лико стоят восток, от запад удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сыну и щедрый Господь боящихся Его, яко Той позна создание наше, помяну, яко персть есть мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так уцветет, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает тому место своего, милый же Господня от века до века на боящихся Его, и правда Его на сыне сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я, Господь на небеси уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, и сильной крепостью творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не внидя в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирил есть землю живот мой, посадил месть темных, яко мертвое века, юный во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучися во всех делях Твоих, творений руку Твою поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, ко земле безводной Тебе, скоро услышим я, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, уподоблюся нисходящим в ров, слыша, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взях душу мою, изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегох, научи меня творить волю Твою, яко Ты иси Бог мой, дух Твой благий, настать мне на землю праву, имя Твоего ради, Господи, живишь имя, правдою Твою изведешь от печали душу мою, и милостью Твою потребишь враги моя, и погубишь и вся стужающая души моя, каз раб Твой есть, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим, дух Твой благий, настает мне на землю праву, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу,

веки веков. Аминь. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Яко стрелы Твои онзоши во мне и утвердились и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие мое превзедоши главу мою, яко бремя тяжкое отяготеше на мне. Восмердеши и согниши раны моя от лица безумия моего. По страдах и слякохся до конца весь день сетуя хождах. Яко лядвия моя наполнишися поругание и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен вих и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желание мое и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя и свет очию моею и той несть со мною. Друзья мои и искренние мои, прямо мне приближишися и сташа, и ближние мои одалече меня сташа, и нуждах усе ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголах усуетная, и льстивным весь день поучах уся. Аз же, яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не моего устех своих обличения, яко на тя, Господи, уповах ты услышишь, и Господи, Боже мой. Яко рек, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтеся ногам моим на мебели речи ваша. Яко аз на раны готовы, болезнь моя предо мною есть вину. Яко беззаконие мое аз возвещу, и побекуся о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя без правды. Воздающие ими злая, возблагая об лгах, у мя за негонях благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Вон ми в помощь мою, Господи, спасение моего. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим. Положи устом моим хранило, внегда восстать и грешному предо мною. О немех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огнь. В глаголах языком моим скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть. Да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положились и дни моя, и состав мой, як уничтожа пред Тобою. Обаче всяческая суетна, всяк человек живый. Убо образом ходит человек, обаче в суе метеца. Сокровищ свое ты невесть, кому соберет я. И ныне кто терпение мое не Господли, и состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави меня, поношение безумному дал мне иси. О немех и не отверзох уст моих, яко ты сотворил еси. Отстави от меня раны твоя, от крепости, бо руки твои я аз исчезох. В обличении их о беззаконии наказал еси человека, и истаял еси, яко паучину душу его, обаче всуе всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не премолчи, яко пресельник аз есть му тебе, и пришлец, яко все отцы мои. Ослаби ми да почию, прежде даже не отыду, и к тому не буду. Терпя, потерпя, Господа, и внят ми, услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь новую, пение Богом нашему. Узрят нози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж и муж есть имя Господне, упование Его, и не презрев суеты, и не исставление ложное. Много сотворил еси ты, Господи Боже мой, чудеса Твои, и помышлением Твоим несть, кто уподобится Тебе. Возвестих и глаголах умножишься паче числа. Жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил ми еси. Все сожжения и огресения взыскал еси. Тогда рех се прийду, в главизне книжне писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреди чрева моего. Благовестих правду в церкви велицы, все усна моим не возбраню, Господи, Ты разумел еси. Правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех, не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя вынуда заступите мя. Яко одержаше мя злая, им же не с числа постигоше мя беззаконие мое и невозмогох зреть, и умножишеся паче влас главы моя и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, воеже помощи ми вон ми, да постыдятся и посрамятся всуе, ищущие душу мою изъятию, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие ими злая, да примут обез тут свой глаголющий ими, благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Господи, и да рекут вину, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое.
А женись, если мне убог, Господь попечется мне, помощник мой, защититель мой, си ты, Боже мой, не закосни.

веки веков. Аминь. Блажен разумевая на нище и у Бога, в день лютый избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его, все ложи его обратились и в болезни его. Азрех, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согреших ти. Врази мои, реши мне зла, я когда умрет и погибнет имя Его. И фождаши, видите, в свое глаголаше сердце Его, собра беззаконие себе, исхождаши вон и глаголаше вкупе. Намя шептаху все врази мои, намя помышляху злая мне. Слово закона преступное возложише намя, еда спя не приложит воскреснути. Ибо человек мира моего на него же уповах, еды и хлебы моя возвеличи намя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя и восстави мя и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя, и яко не возрадуется враг мой о мне. Мене же за незлобие приял и утвердил мя, и си пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди. Им же образом желает елень на источнике водны, ясицы желает душа моя к Тебе, Боже. Возжада душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюся лицу Божию. Быша срезы моя мне хлеб день и ночь, в них да глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой. Сия поминух и изреях на мя душу мою, яко пройду в место селение дивно. Даже до Дому Божия во гласе радования и исповедания шума празднующего. Вскую прискорбно иси душе моя, и вскую смущающий мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому душа моя смятеся, сего ради помянух тебя от земли Иорданский и Ермониимский, от горы Малая. Бездна бездну призывает во гласе хлябей Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесь, Господь, милость свою и ночью, и песнь его от меня, молитва Богу живота моего. Реку Богу, заступник мой, си, почто мя забыл еси, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг. Внегда сокрушайтесь о косте моим, по ножаху ми врази мои, внегда глаголоти им мне на всяк день, где есть Бог Твой. Вскую прискорбно еси душе моей, вскую смущающий мя. Уповай на Бога, яко исповемся ему спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобного человека неправедно и льстиво избави мя. Заняты си, Боже, крепость моя, вскую отринул мя иси, и вскую седу я хожду, внегда оскорбляет враг. После свет Твой и истину Твою, там я настависто и ведосто мя в гору святую Твою и вселение Твоя. И вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселящему юность мою, исповемся Тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбно еси душе моей, вскую смущающий мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

Боже, ушима нашему услышахом, и отцы наши возвестиша нам дело, еже соделались и во днях их, во днях древних. Рука Твоя язык и потреби, и насадил я еси. Озлобились и люди, изгнал еси я. Небо мечем своим наследишь землю, и мышца их не спасе их. Но десница Твоя, мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам, Царь мой и Бог мой, заповедай и спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избодем роги, и о имени Твоему уничижим восстающие наны. Не на лук бо мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасыл бо еси нас от стужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе, похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемися вовек. Ныне же отринул еси, и посрамил еси нас, и не изыдешь, и Боже, в силах наших. Возвратил еси нас вспять при вразях наших, и ненавидящий нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдал еси люди Твоя без цены, и небе множество в восклицаниях наших. Положил еси нас поношение соседом нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас притчу во языцах, покиванию главы в людях. Весь день срам мой предо мною есть, и суд лица моего покрымя. От глаза поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгоняющего. Сия вся приидоша ныне, и не забыхом Тебе, и не неправдахом завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонились из стези нашего от пути Твоего, яко смирил еси нас на месте озлобления и прикрынный сень смертная, аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждему, не Бог ли взыщет сих, Той бо весь тайное сердце, за не Тебе ради умерщвляемся весь день, вменихомся, як овцы за коления. Восстань, вскую спиши, Господи, воскресни и не отрини до конца. Вскую лице Твое отвращаешь и забываешь и нищету нашу и скорбь нашу. Яко смирися в персть душа наша, прильбе земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отригну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви. Язык мой трость книжника скорописца. Красен добротою паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах Твоих. Сего ради благословите Бог вовек. Припояши меч Твой по бедре Твоей сильнее, красотою Твоею и добротою Твоею. И на лице и успевай царствуй истины ради и кротости и правды. И наставится дивно десница Твоя. Стрелы Твоя изощрены сильнее, люди под Тобою падут в сердце враг царевых. Престол Твой, Боже, век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, сего ради помазать, а Боже, Бог Твой, елеем радости, паче причастник Твоих. Смирно истакте и косие от рис Твоих, от тяжести слоновых, из них же возвеселишь отя. Чери царей в чести Твоей предста царица, одесную Тебе. В ризах позлощенных одеяна преиспещрена, слышащи и вижди, преклони ухо Твое и забуди люди Твоя, и дом Отца Твоего, и возжелает Царь доброты Твои, а занято есть Господь Твой, и поклонишися Ему, и дщи тира воздары, и лицу Твоему помолятся богати и людсти. Вся слава чери царевы внутрь, рясны златыми одеяна и преиспещрена. Приведутся царю девы вслед ея, искренне ея приведутся тебе, приведутся в веселье и радование, введутся в храм царев, вместо отец твоих быша сынове твои, поставишь ея князи по всей земли, помяну имя твое во всяком роде и роде, сего ради люди исповедятся тебе век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обретших низело. Сего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Возшумеши и смятошися воды их, смятошися горы крепостью Его. Речные устремления веселят град Божий, осветил есть сирение свое вышний. Бог посреди Его и не подвижится, поможет Ему Бог утро за утро. Смятошися языцы, уклонишися царствия, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иаковль. Приидите и видите дела Божие, я же положи чудеса на земли. От емля брани до конец земли лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитесь и уразумейте, яко аз есмь Бог. Вознесуся во языцах, вознесуся на земли. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Господи, посредите осужденных, пригвоздише беззаконие, и копием ребро Твое прободоша, о милостиве, погребение его приял еси, разрушивый адово врата, и воскрес еси тридневно, притекоше жены видите тя, возвестише апостолам восстание, превозносимый спаси, и гоже поют ангели, благословенный Господи, слава Тебе.

0: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Яко благословися имя Твое и прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
3: Ангельским зраком ум смущающая и божественным восстанием душею, просвещаемые мироносицы, апостолам благовествоваху, возвестите во языцах воскресение, Господу содействующую чудесы, подающему нам велию милость.

0: Вон мим премудрость, вон мим.
1: Прокимен глаз пятый, воскресни, Господи Боже мой, да возни.

святости Божий наш, и во святых почивающий, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Во время оно Мария, стоящая у гроба, вне плачущая, як уже плакавшаяся при ниче во гроб, и видит два ангела в белых ризах сидящие, единого у главы, единого у ногу, где же бы лежало тело Иисусова, и глаголосто ей она, жена, что плачешься, глагола има, яко взяша Господа моего и не вем, где положиша его, и сия рекша обратися вспять, и видя Иисуса стоящий, и не видяще, яко Иисус есть, глагола ей Иисус, жена, что плачеши, кого ищеши, она же мняще, яко вертоградер есть глагола ему, Господи, аще тыси взял его, повешь мне, где иси положил его, я возьму его, глагола ей Иисус, Мария, она же обращайся глаголу ему равуни, еже глаголица учителю, глагола ей Иисус, не прикасайся мне, не убыв за дух к отцу моему, иди же ко братьям и рцы им, восхожду к отцу моему, отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему, приди же Мария Магдалина, поведающая учеником, яко видя Господа, и сия рече ей».

Поклониться святому Господу Иисусу, единому без.

Ojcze Święty,

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, распятие вольное восприим плотью спаси, источил еси благословение и жизнь мирови, Владыко, едини все благословение и всех содетелю, тем же благословим Тя, поем и славим поющего, воспевающий победную песнь.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ворови Тя, преисподнейше мертво бывше Христе, положи благообразный Иосиф и привари к дверям гроба камень долготерпеливе, но воскреслись и славни, и мир совоставились и поющий, воспевающий победную песнь.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, мира, что приносите со слезами вы, глаголоши честным женам, ангел явлейся, Христос восста, тех шерците боговицам ученикам, рыдающим и плачущим, якуда взыграют и ликовствуют светлом.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, чудеса преславные сотворяя, избавитель исцели и срепа от рождения, брением помазав и рек, иди умыйся в селами, якода познаешь имя Бога, по земли шествующая, плоть носяща, за милосердие щедрот.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. В утробу низкусобрачную Твою вселися чистая, Господь за милосердие щедрот, спасти хотя человека и слепшего козьми вражими.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Колеблющие сердца утвердил Еси долготерпеливе, землю всю поколебав честным распятием Твоим, еже претерпел Еси плотью.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! В новом гробе Тебе положи щедре, Иосиф благообразный, воскресл же Еси из мертвых тридневен, новосотворивый нас.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, что, яко мертво ищите Господа, воскресе, яко же рече, ангел же нам вещаше, блистаясь божественным зраком.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, срепо некогда от рождения приступавши к Тебе, истерил еси всещедре, славища смотрение Твое и чудеса.

Владыка и Творец, приходя, обрети на пути слепо сидящая, плачущая и глаголющая, не видя в житии солнца сияющая, ниже луны света озаряющего, тем же вопиюти, рождейся от девы, просвещей всяческая, просвети мя, яко благоутробен, да зову, припадая тебе, Владыко Христе Боже, прегрешение оставление даруй за множество милости нам, человека любчем.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, умершим я древом пожрен бы, спаси мой, жизнь си оживил еси, за великою милость, всего ради слове славлю Тя.
1: Слава Тебе, Боже наш.

0: Слава Тебе, учеником Господи, совотворяйся преславно, сим глаголал еси, идите, проповедите всюду мое воскресение.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, уверяя, еже из гроба восстание Твое, Господи, любящим Тебя, Христе, во дни многие сотворился еси, радость творя им.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, воочил еси, Господи, срепо из утробы рожденно, рек, иди,

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вознеслся Иси на древо щедре, и совознесл Иси вся человеки, и борителя змея умертвил Иси, и оживил Иси создание рук Твоих, яко един Бог всех.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Положил Тиси во гробе волею царю бессмертне, и царствие адово вся истощил Иси, мертвые воскресением Твоим воздвигнув.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Чудеса велие, соделывающего на земле слове, люди убившие Тебя беззаконие,

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Очи отверзли невидящего свет чувственный, души просветил еси зеницы, и славите сотворил еси сего, познавши Тя Творца,

0: Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Раснися с разбойники, владыко, избавил еси от разбойников лукавых, души тленных страстей, человека любче, Господи, вся поющая согласно распятии восстание Твое.
1: Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Положишь без дыхания тебе мертво Христе во гробе, всем мертвым вдыхающая жизнь, воскресл же еси, Господи, вся истощивая.

0: Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи,
2: ибо и Си, Царь мир и

0: душевными очима ослеплен, к Тебе прихожу, Христе, и як уже слепы от рождения покаянием зову Ти, Ты сущих во тьме свет пресветлый.
1: Струю ми даруй, Христе, премудрости неизреченная, и разума горнего свети сущих во тьме, и прельщаемых наставниче, да возмогу чудеса Твоя поведать и окаянный, я же божественная книга научи Евангелия мира, оси есть слепаго чудотворение, яко от рождения слепцы, очи чувственные приемлет и душевные, верою взывая, Ты сущих во тьме свет пресветлый.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, воздвижено Тебе на древо, спаси, погаси солнце, земля волнующаяся, колебавшаяся тварь вся, и от гроб мертвей восстояху.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, восставшую Ти из мертвых царю души совосташа, тому спящие, славящие силу Твою, ею же смертные узы разрешишеся.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, рано мира помазать и Тя женский приделик, увидевши же, Господи, восставши Тя, радовахуся со священными ученики, ими же подашься нам очищение зол.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, брением помазал Иси очи слепаго, и сему повелел Иси к Силуаму идти, а мы все же прозре песнословия о Христе,

Христос воскрес!

0: Христос воскресе!
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ангельси и чинови на кресте Тя видевши висима, Христе все царю и тварь всю изменяюще страхом ужасошася, поюще Твое человеколюбие.
0: Христос воскресе!
2: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, от доли Тебе видев, стенявши и подававши скоро мертвые, от века там охранимое Христе, песнословище Твое человеколюбие.
0: Христос воскресе!
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, сотворяю чудеса Христе изрядная, а волею воздвижен был Еси на крест, и мертвым совокупился Еси, умертвивый ада, и вся мужество вот решил Еси узники.
0: Христос воскресе!
3: Христос воскресе!
2: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слепаго воочил еси, к Тебе приступивши Христе, сему поверев и в Силоамову купель идти, омытися и прозрети, и Бога Тя проповедати, плотью явившегося во спасение мира.
0: Христос воскресе!
1: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! На древе крестнем пригвоздился Иси Христе Боже, и вся победил Иси, вражие сопротивное начало, и первую клятву потребил Иси, тем же Тебя подолгу величаем, спасе.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Яко видеть о слове ад доли с душею, воздохну и вся мертвая страхом отреши, познавшая державу власти Твоя, тем же Тебя подолгу величаем.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Знамение сотворяющее чудеса страшное, собор еврейский зря завистью уби, пленившего ад воскресением своим, и всех, яко силен восставляющего.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Восстал еси, яко же рекал еси животодавче, из мертвых и явился еси святым учеником по восстании, знамение сотворивый и в очивы срепыя.

0: Славу Отцу і Сину, і Святому Духу. Умны мои очи, от мрачного греха ослепленные, Ты просвети, Господи, и омый слезами, вложи в щедре смирение и покаяние.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мимо еды спас наш, обрети срепо безочию, плюнув на землю и сотворив брение, помаза его, к Силуаму посла идти и умытися. Он же умывся, прииде, видя свет твой, Христе мой.

Ище молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду.

0: хранителя душ и телес наших у Господа просим.
1: Подай, Господи,
0: прощение оставления грехов и прегрешений наших у

0: нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко Бог милости и щедроты, человека любя, и си, тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну.

0: воскреси, смертный Христос, истинный Бог наш. Молитвы пречистой своей Матери, пятиславных и всехвальных апостол, пятиславных и доброповедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, святых и праведных богочеств и Акима, и Иоанн, и все святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!

0: Szanowni słuchacze, ostatnim punktem naszego programu są modlitwy przed Świętą Eucharystią, których wysłuchamy już za chwilę na antenie Radio Ortodoksja. Dziękujemy, że byliście razem z nami na częstotliwościach Białystok 127 FM, Sokółka 91,3 FM, Bielsk Podlaski 98,7 FM, Siemiatycze 92,5 FM oraz Gródek 97,2 FM. Przypominamy, że jutro Cerkiew będzie obchodzić szóstą niedzielę po Wielkanocy. Podczas niedzielnej Ewangelii usłyszymy historię uzdrowienia człowieka niewidomego od urodzenia, któremu Chrystus przywrócił wzrok, objawiając światu Bożą światłość, miłość i miłosierdzie. Zapraszamy Państwa również jutro, niezmiennie od godziny 16, do wspólnego spotkania na antenie Radio Ortodoksja. Żegna się z Państwem Katarzyna Kiczko. Życzymy spokojnej, dobrej nocy. Teraz zapraszamy na modlitwy przed Świętą Eucharystią. Chrystos woskresie, woistinu woskresie.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыя вся исполняя, и сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися в ныне и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит, на месте злачне там усели меня, на воде покой не воспитай меня. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень долготу дней. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ю есть, и на реках уготовил ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидит царь славы. Кто есть сей царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидя царь славы. Кто есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадемии. чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господеве воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, азраб Твой, сын рабыни Твоя я, растерзалыся узы моя, Тебе пожву жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя Господеве воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господню посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омымя от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во грехах родимя мать моя. Себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропиши меня и соком я очищуся, омыши меня и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирися тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашна яждь. Прежде причастие страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопресносущной Сыне и

кровью обновив и растлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние и преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Согреших, во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возреть на высоту славы Твоей. Прогневах бы Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл иси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, бы владыка создания Твоей руку погубить, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися и в разум истинный прийти. Тем же и аз, аще недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизнь, всего себе повинув греху и злостем поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаевая своего спасения окаянны, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убо и меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать я святыню во страсти Твоем. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твою часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твои, нежеда немощен буду душею же и телом, вот ежем недостойней тем причащайтеся. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовил иси любящим Тя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несм достоин, неже доволен, да под кров внидеши храма души моя, за неже весь пусты палца есть, и не имыши во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные моя души, и воскверненное мое тело в нити. И яко же не удостоилась и в нити свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные моя души, прокаженные и грешные. И яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся. И яко же не возмущался и сей скверных и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возмущайся сквернших он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне угли пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящении и просвещении, и здравие смирении моей души и тела, во облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость. И да не на мнозе удаляяся общения Твоего от мысленного волка, зверу ловлен буду.
Тем же молюся Тебе, яко един Сый Свят Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши всевосприемные смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рожчая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копье, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восставивай, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. С нитем утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятелище имени покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усрести Тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божию, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, у святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Виждь, Господи, смирение мое, и остави все грехи мои. Виждь, дяко умножившийся паче влас главы моей, я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бы и дело содею. Блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортонобесие, объедение, ненависть, зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удоскверних, растлих, непотребен сотворих, делателище бы всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный Царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешной милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими мя грешного. Прими мя, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими мя при безмерне и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими и мене грешного, много бы согрешихи, осквернихся, и о печалях Духа Твоего

и волею же, и неволею. И вем, яко представишь грехи моя предо мною таковы, яко вы же мною содеешься. И истяжеше слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, оба Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворил. Тебе, оба единому согреши, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть почина греха, и несмь достоин, ниже доволен возрети и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не из числа. Всякое возлодеяние и коварство и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не раскликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребен бых тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на тебя уповах, аще есть мне спасение упование. Аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди мне спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся великоти согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и несть во мне спасение и надежда. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от возрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей я, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едине имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститесь о божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложении грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боюсь и Бог милости, и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твои я крови, и повинен есмь и суд себе ям, и пию, не рассуждая тела и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды и мою плоть, и пия и мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела. Во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния и действия дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе. Во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моленье Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголоть, я же хощу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти. Согреши их, паче блудницы, я же уведи, где обитаешь, мир окупивши,
Прииди дерзость не помазать и Твоей носи, Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже оно не отринулось и пришедшего от сердца, ниже меня возгнушайся слове, Твои же мне подать нози и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омыми слезами моими, очистими ими слове, остави прегрешение моя и прощение мне подашь. Весь изо множество, весь из трупа моя, и язву зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще не содеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всяк еды и жипия чистым сердцем. Ты бо рекал иси, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убоси пребывает, в нем же и аз есть мне. Истинно слово всяко Владыки, Бога моему. Божественный Бог, причащаяся и боготворящий благодати. Не убо есть мне един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, Живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриша со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельней, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекл, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твои я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепли вопию Тей, як уже блудного приял, и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедрый. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, як у ины, як уже аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, як у невеличество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страстия теплекающейся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники. Общники Божества Твоего соделого я независимо, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседуши и многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзость натворят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзаю Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко жуба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благи человека любец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавого.

Есмь доволен, Владыка Господи, да внидеши под кров души моей, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидеши со человека любим, як уже еси. Внидеши и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотвориши, небо блудница со слезами пришедших к тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшись.

дней часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно росшая Тя, Пречистая и Преснодевой Марии, Матери Твоей я, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня осужденно причаститесь пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Божий, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзай, отверзими утробы человеколюбия Твоего. И прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшейся, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее разрешение грехов понеси. Аз же окаянны все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня коже оное и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно рощая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Се приступаю к божественному причащению, содетелю да не опалиша мя приобщению. Огнь боюсь и недостойный я попаляя, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дней, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойное попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня си любовью Христе, и изменил меня си божественным Твоим рачением. Но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби. Далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как в ниду недостойный, аще бо дерзну совнить в чертог, одеждами обличает, яко несть брачно, и связан, извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей я, и спаси меня, яко человеколюбец. Владыка человеколюбче, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет святая сия, за еже недостойными быти. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение мое.